Радость спасения. Дима учился в 5 классе, когда неожиданно заболела и умерла мама. Тоскливо и неуютно вдруг стало в доме. Тихо стало и в тесной кухне, где раньше до позднего вечера не смолкал оживленный шум. Не стало вкусных хрустящих булочек, их аппетитного аромата. Все вдруг стало не так, потому что не стало мамы. Дима тщательно скрывал свои горькие чувства от других и никак не догадывался, что то же самое делают его старшие братья и сестры. Наступил последний месяц зимы. У Димы в душе было так же холодно, неспокойно, как и на улице. Сегодня он бы вообще никуда не пошел, если бы не пообещал Володе приехать к нему после занятий в школе. Подводить друга Дима не хотел. Знал, Володя будет его ждать. Натянув на самые глаза вязаную шапку, Дима застегнул на все пуговицы поношенную куртку. Нехотя вышел на улицу. Холодный ветер так и норовил подобраться под куртку, колол нос, щеки и руки. Долго ждал Дима свой пригородный автобус. Замерз. Хотел было вернуться домой, но не мог. Он должен сегодня выполнить свое обещание. Мальчики дружили давно, хотя Володя был старше на 3 года. Они и внешне отличались друг от друга. Володя смуглый, худой и высокий. Дима — рыженький, коренастый. Но ребят объединяло многое. Оба покаялись, оба увлекались фотографией. Оба мечтали стать проповедниками. Димин отец вернулся из тюрьмы, где почти 5 лет отсидел за веру в Бога. А Володин неизвестно, когда вернется. Он на нелегальном положении. На конечной остановке Дима вместе с другими пассажирами вышел из автобуса. Неторопливо, глядя себе под ноги, знакомой дорогой он шел к другу. Вдоль обочины возвышались сугробы. Вдруг мимо Димы пролетел снежок, потом второй, а третий угодил в руку. Дима поднял голову. Навстречу ему большими шагами шел Володя. Он улыбался. Улыбался так же, как дядя Коля, его отец. Неожиданно для себя Дима понял, что соскучился по нему. А Володя спросил: «Ты куда? Пойдем со мной». Все так же улыбался он. В его карих глазах светилась какая-то неприкрытая радость. «Помнишь, нас приглашал к себе фотограф? Пойдем к нему?» «Пойдем», — согласился Дима. От быстрой ходьбы он согрелся, даже воротник опустил. Мальчики долго звонили в квартиру на 3-м этаже. «Наверное, в гости ушел», — предположил Володя. «У неверующих ведь сегодня праздник. Давай подождем внизу», — сказал Дима. Мальчики вышли на улицу и сели на лавочку у подъезда. Огромное оранжевое солнце так низко висело на серо-голубом небе, что, казалось, задевало крыши домов. Воробьи-проныры с безумолчным щебетом суетились в палисаднике на посеревших сугробах. «Хорошо им», — с грустью рассматривал Дима неугомонных птиц. «Никаких проблем. Было бы так у нас». «Дима, почему ты стал пропускать собрание?» — вдруг спросил Володя. Дима любил друга за прямоту, но сейчас он растерялся. «Что сказать?» Лукавить не хотел. Хитрить тоже. Он и сам себе не мог объяснить, что с ним происходит. У него почему-то не получалось жить по-христиански. Он сравнивал себя с забуксовавшей машиной. Что было сил, старался выбраться из колеи, но снова оказывался в ней. Потом перестал стараться. «Может, я тебе чем-то помогу?» —
— осторожно спросил Володя, нарушив неловкое молчание. «Не надо!» — втянул голову в плечи Дима, поднял воротник и поежился. Солнце почти спряталось за домом. Стало зябко. «Давай на Пасху выучим стих!» — вдохновенно предложил Володя. «Нет, только не стих». «А что?» — воспрянул Володя. «Ну, например, не знаю». Дима хотел, очень хотел не отставать от Володи, но ему что-то мешало. Он молчал. Ему на самом деле ничего не шло в голову. Он не знал, чем бы ему хотелось заняться. Дима втайне завидовал другу, что у него спорится и получается все, за что бы тот ни брался. Отставать от него Дима не хотел, но поступать так же не было сил. «А зачем верующие уходят на нелегальное?» — вдруг спросил Дима, чтобы перевести разговор на другую тему. «Это чтобы не арестовали?» Володя задумался. «Не знаю. У мамы надо спросить», — признался он. Ребята долго ждали фотографа. Озябли. Быстро надвигался вечер. Февральские деньки короткие и холодные. «Может, он вообще сегодня не придет?» — поднялся Дима. «Пошли домой». «Дима, как же ты доберешься?» — почему-то спросил Володя. Дима в недоумении и даже растерянно посмотрел на Володю, подумав. «Почему-то он не приглашает к себе, как всегда. И зачем я вообще приехал сюда? Последний автобус наверняка ушел», а вслух грустно произнес. «Пешком пойду». Володя в нерешительности переминался с ноги на ногу. Дима отрешенно посмотрел в сторону. «Я пошел. Холодно», — коротко сказал он и быстро зашагал вдоль дома. Володя растерянно посмотрел ему вслед. «Подожди!» — вдруг крикнул он. «Дима, подожди! Пойдем к нам». Вот и зеленая калитка, бетонная дорожка, крыльцо. Все как обычно. Только зачем-то Володя постучал в одно окно, а потом и во второе. Шумно топнул ногами, будто сбивал грязь. «Мама!» — громко позвал он, приоткрыв дверь в прихожую. Из комнаты настороженно выглянула тетя Аня. «Мамочка, мы замерзли. Можно горячего чаю?» — умоляюще попросил Володя. Тетя Аня немного помолчала, а потом, как всегда, радушно улыбнулась и распахнула перед мальчиками дверь. «Отчего ж нельзя? Проходите. Дима, проходи». Он продрог по-настоящему. Его легкая одежда и старые ботинки едва согревали в зимнюю пору. У него было одно желание — согреться. Дима поджал под себя ноги и молча сел в старое широкое кресло, которое всегда стояло в торце большого обеденного стола. Тетя Аня налила горячий чай в две чашки и тоже села за стол. «Где вы были?» — спросила она. «К фотографу ходили. Он нас давно приглашал», — сказал Володя. «Обещал показать, как портреты делать. Мы его так долго ждали и не дождались», — добавил Дима. «Может, надо было в другой день пойти?» — сказала она и внимательно посмотрела на Володю. «Может», — согласился он. «Дима, бери варенье». Тетя Аня заботливо пододвинула к нему вазочку. Дима стал согреваться. Приятное тепло разливалось по всему телу. Он чувствовал, как горели щеки и уши. «Нас уже с праздником поздравили», — вынула тетя Аня из конверта красивую открытку и положила на стол. «В этом году Пасха ранняя. Дорогие дядя Коля, тетя Аня и дети», — первое, что успел прочитать Дима. «Тетя Аня, а что такое нелегальное положение?» — вдруг спросил Дима. Тетя Аня задумчиво посмотрела на сидящего мальчика и сказала: «Это трудная жизнь вдали от дома и семьи. Это жизнь
запрещенное властями, которые хотят, чтобы в нашей стране дело Божье остановилось. Некоторые христиане уходят на нелегальное положение потому, что в Церкви Божией есть много труда, и притом такого, о котором никому нельзя рассказывать. Это тайна Церкви. «Совсем никому?» — уточнил Дима. «Ну, не совсем так. Знают те, кому надо знать. Например, в нашем братстве есть издательство «Христианин». А где оно находится и кто там трудится, мы не знаем. Но о них знают те, кто заботится об этом труде. На нелегальном положении трудятся не только печатники. Есть служители, которым поручено посещать церкви, заботиться о них. На некоторых братьев даже уголовный розыск объявляют. Их фотографии вывешивают на доске объявлений рядом с фотографиями преступников, которых разыскивает милиция. «Значит, их в любой день могут арестовать, если увидят?» — переживательно спросил Дима. «Да, могут», — вздохнула тетя Аня. «Обвинят в тунеядстве и осудят за то, что занимаются незаконной деятельностью». Дима знал братьев, которых уже судили как тунеядцев. В этот момент он вспомнил дядю Колю. А что, если его тоже сейчас где-то выслеживают? «А сколько лет можно быть на нелегальном?» — спросил Дима. «Пока не арестуют. Пока в нашей стране христиан преследуют, братья и сестры будут трудиться нелегально». Диме всегда нравилось в этом доме. Нравилась тетя Аня. Она сильно напоминала ему маму. Но в этот вечер он чувствовал себя здесь не совсем уютно. Почему, он не мог себе объяснить. Все было как будто не так, как всегда. Дети, Володя и даже тетя Аня были какие-то настороженные. А младшие дети то и дело о чем-то шептались и убегали в детскую, а потом снова появлялись на кухне. «Почитай», — жалобно попросила трехлетняя девочка и положила на колени общую тетрадь, исписанную мелким почерком. «Почитать?» — обрадовался Дима, увидев знакомый рассказ о сиротке Вере. «Давай почитаем». Девочка потянула Диму за руку и повела в детскую. В этот поздний вечер малышка, предоставленная сама себе, не хотела играть одна. Дима тоже чувствовал себя одиноким. Он сел с ней на диван. К нему тут же подсели два мальчика. Они притихли, хотя чуть ли не наизусть знали все рассказы в этой тетради. Когда Дима заканчивал читать, в комнату вошла тетя Аня. «А я думаю, отчего такая тишина, вот уже целый час?» Одобрительно улыбнулась она и, как бы извиняясь, продолжила. «У нас сегодня очень поздний ужин. Пойдемте все к столу». За длинным обеденным столом разместилась вся семья. «А где Володя?» — спросил Дима, придерживая возле себя место друга. «Он сейчас занят», — тихо ответила тетя Аня, а дети переглянулись. Дима почувствовал себя неловко. Он тихо встал из-за стола и направился к вешалке. «Дима!» — поспешила к нему тетя Аня. «Не уходи! Папа ведь знает, что ты к нам пошел!» Дима кивнул. Он опустил голову и упорно стоял на месте. «Димочка, все будет хорошо!» — по-матерински обняла она мальчика за плечи. «Все будет хорошо!» — мягко повторила она и развернула его к столу. Перед Димой стоял Володя. Его лицо сияло. Он едва сдерживал улыбку. «Знаешь что? Зайди-ка сюда!» — сказала тетя Аня и легонько подтолкнула Диму к двери. В знакомой ему комнате, освещенной мягким светом настольной лампы, за столом сидел Володин отец. «Дядя Коля!» — вырвалось у Димы. «Тише!» Дядя Коля приложил палец к губам. «Проходи, Дима. Как я рад видеть тебя!» «А ты подрос!» — крепко пожал он ему руку. «Ну как твои дела? Как поживаешь?»
Худое, немного уставшее лицо дяди Коли светилось от улыбки. Так улыбаться мог только он, щедро, искренне, от всей души. «Я слышал, что ты покаялся», — сказал дядя Коля, усаживая Диму рядом с собой. Дима опустил голову. Его щеки вспыхнули. «Ты веришь, что Господь простил твои грехи?» Дима удивился и даже обрадовался, что дядя Коля сразу спросил его именно об этом. Он попал в самую цель. От волнения у него перехватило дыхание. Он побоялся, что дядя Коля больше не повторит вопрос. А Дима хотел, очень хотел избавиться от всего, что тяготело душу. Именно дяде Коле он хотел рассказать о том, как разочаровался во всем, как не получается быть настоящим верующим. «Давай помолимся Богу», — предложил дядя Коля. «Без его помощи нам не справиться». И дядя Коля так сердечно помолился, что у Димы исчез страх. «Дядя Коля, я каждый день обманываю. Прошу прощения у Бога, но потом снова обманываю», — сокрушенно признался Дима. Его голос дрожал. «Папу не слушаюсь. Злюсь, когда он меня наказывает». Дима глубоко вздохнул и горестно добавил. «Почему у нас умерла мама? Зачем Бог ее забрал?» По его щекам неудержимо побежали слезы.

0: Получается у меня быть верующим. Дядя Коля слушал, пока Дима не замолчал, а потом спросил. «Ты веришь тому, что написано в Библии?» «Да». «Прочитай, пожалуйста, что вот здесь написано». Дядя Коля подал ему раскрытую Библию. «Вслух читай. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А теперь прочитай вот здесь», — перелистнул дядя Коля несколько страниц. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Еще вот этот текст прочитай. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Дима, вспомни, что написано в 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дима прочитал много текстов о том, как Бог любит и прощает, как может сохранить от падения и может сделать намного больше того, о чем он, Дима, просит и даже думает. «Ты веришь, что все эти слова относятся к тебе?» — спросил дядя Коля. Дима кивнул. «Расскажи обо всем Богу», — предложил дядя Коля. После молитвы он по-отцовски привлек мальчика к себе и тихо предложил. «Давай споем. Радость спасения». Вытирая рукавом нос, Дима не мог удержать бегущих слез. Сначала робко, а потом увереннее, он тоже запел с дядей Колей. Вдруг отворилась дверь. «Тише!» — испуганно прошептала тетя Аня, закрывая дверь за собой. «Вы что тут распелись?» «Нас же!» — остановилась она на полуслове, увидев их счастливые лица. И уже спокойнее продолжила. «Нас же подслушивают!» Володя видел за забором какого-то человека. «Сейчас опасно петь». «Опасно, но радостно», — согласился дядя Коля, не в силах скрыть улыбку. «Расскажи, Дима, отчего это мы распелись?» «Я покаялся», — только и смог сказать он. Слезы сами собой покатились по его щекам.
1: «Слава Богу!» — трепетно прошептала тетя Аня.
0: «Можно?» — просунул Володя голову в приоткрытую дверь и тревожно произнес. «За нашим домом точно следят». «Коля, тебе надо уходить», — печально, но решительно сказала тетя Аня. Она быстро начала складывать в небольшую сумку его немногие вещи. «Сынок, принеси из кухни сверток», — велела она. «Там, Коля, немного продуктов». Дима тоскливо наблюдал за скорыми сборами и чувствовал, что прощается с дядей Колей надолго. «Вот и закончилось наше короткое свидание. Когда будет следующее, неизвестно». С ноткой грусти в голосе.